хулиганы, экстремисты, террористы. Толерантность не грамма, записаны фашисты. Бойки, крики, стадионы, провокации, погромы. Мы одна семья и сила.

0: 25 chwilin pošlo už na 10. hodinu u Polski i na 11. u Białorusi. Do festiwalu Tutaka, zrozumiela, budem wiartaca. Maryna Sawicka ja już ozbierajca i jedzie znowu Haradok w uroczyszcza Baryk, kap pieradawać nam swoje korespondencji. Ale nie zabywajem tak samo i pra inszy temy. Dyk, dalej jeszcze odbywajca mundial, nabliżajca już do końca po futbole. I ciapier zapraszają was na Sport Express, jaki podrychtował Uladzimir Hilmanowicz.
1: Sport Express. Główne podzieje sportowego życia Białorusi.
2: Witaju amatorów sportu. В вашей увазе головные новины с сусветных аренов и комплексов, а так само вокруг их. Головной подеей субботнего дня 18 липеня станет матч за бронзу на чемпионате свету по футболе. В этом поединку сустренутся краины, которые разделяют пролив Ла-Манш, сборной Англии и Франции. Сустречу в Майами будет обслуговывать бригада арбитров с Венесуэлы. Головный судья Хесус Валенсуэла, его помощники Хорхе Урега Мартинес и Тулио Морено. Четвертый резервовый рефери представляют Марокко. Початок матча о 23-й године польского часу и, отповедно, о полночи белорусского. А кроме медальной, востро стоит и бомбардирская интрига. Лидер Франции Килиан Мбаппе только на одну головую передачу отстоит Лионеля Месси. У капитана трех колеровых 8 голов и 3 ассисты. С другого боку догнать Мбаппе могут британцы Харри Кейн и Джуд Беллингем. У обоих по 6 забитых мячов и по одним выниковым пасе. ФИФА обвестила про введение новой узнагороды для переможцев чемпионату свету. А кроме головного трофея и золотых медалей, команда, якая выиграет мундиаль, у першиню в истории отримает индивидуальные чемпионские перстенки. По информации организации, каждый перстенок будет выраблен на замову, иметь индивидуальный серийный номер и сертификат соправдности. На одном боку будет намалеван кубок свету ФИФА, а другие будут оформлены с использованием символики сборной переможцы турниру. Усяго будет выпущено 2026 пронумерованных персенков. 30 из них уручать футболистам и представникам команды чемпиона, а остальные 1996 поступят в продаж как официальная лицензованная продукция для заузяторов. Чемпионат света 26 станет первым футбольным турниром, на котором переможцы отримают такую узнагороду. Стало ведомо, что матч Лиги наций в группе С1 помеж сборными Финляндии и Беларуси пройден на Олимпийском стадионе в городе Хельсинки. Про это решение поведомила Финская Федерация футболу. Нагадаем, что ранее, одразу после лёсования, якое звяло в один квартет сборной Беларуси и Финляндии, финский бок заявил, что не станет прымать белорусов в своей краине, а матч будет проведен на нейтральном поле. Матч Финляндия и Беларусь запланованы на 29 вересня. Угорский паўабаронца Доминик Сабаслай подолжил контракт с Ливерпулем, про это поведомляет пресс-служба клуба. Официально про термин нового контракта не информуется, але ранее инсайдер Бен Джейкобс поведомлял, что домова различена до 2031 года. В минулом сезоне Сабаслай провел 53 матча во всех турнирах, у яких вызначился 13 голами и 12 действенными передачами, и он был признан лепшим гульцом Ливерпуля у сезоне 2025-26. У пятницу 17 липеня у Доме футболу отбылося поседжение дисциплинарного комитета Белорусской Федерации футболу. Згодно с его вердиктом, опубликованным пресс-службой Федерации, головный тренер Нёмана Игорь Ковалевич оштрафованы на 15 базовых величин за порушение артикула 100 дисциплинарного кодексу. Инцидент здарыўся падчас сустрэчы с Гомелем, якая прайшла 11 липеня. Беластоцкая Ягеллония у таварыскім матчы с датским Норшеланом домоглася волевой виктории с ликом 2-1. Перший мяч у белостачанов забил белорусский форвард Максим Кононов, а пераможный гол на рахунку Матея Кучинского. Прошли черговые встречи в мужской волейбольной Лизе наций. Сборная США упомнено одолела команду Бразилии 3-0. Кубинцы только на тайбрейку перемогли аргентинцев 3-2. Лідары турніру японцы сустракаліся з дружынай Бельгіі і не пакінулі апанентам шансаў 3-0. Зацятым выдалася змаганне камандаў Турцыі і Украіны. Толькі ў пятай партыі вікторыі дамагліся туркі 3-2 і 15-11 у заключным сэце. У турнірнай табліцы наперадзе Японія, якая выйграла ўсе свае 11 сустрэч, агулам у яе 27 пунктаў. На другой пазіцыі злучаныя Штаты Амерыкі 25 ачкоў. Беларуская тэнісістка Александра Сасновіч завяршыла выступ на турніры катэгорыі ВТА 250 у Афінах. У 1/8 фіналу беларуска саступіла чэшскай тэнісістцы Тарэзе Валентавай 3-6, 2-6 па партыях. У першым раўндзе Сасновіч адолела ў трохсетавым паядынку расейскую тэнісістку Ганну Блінкову 3-6, 6-2, 6-2. У другім крузе турніру ВТА 125 у Стамбуле беларуская тэнісістка Дар'я Хамуцянская прайграла расейцы Таццяне Прозоравай 4-6, 3-6. Яшчэ адна беларуска Алена Фалей у 1/16 фіналу адолела кітаянку Юэ Юань 5-7, 6-2, 6-2. А ў другім крузе таксама ў трохсетавым матчы перамагла прадстаўніцу ЗША Крыстіну Пенічкаву 7-5, 3-6, 6-3. У чвэрцьфінале Фалей сустрэнецца з чэшкай Вендулай Вальдманавай. А гэта былі асноўныя навіны спорту. Шчыра зычу вам толькі станоўчых эмоцый ад прагляду матчаў і іншых турніраў.
1: Спорт-экспрэс.

0: Радио.
1: І працягваем яшчэ беларускія справы. Цяпер стужка Даліны Андрыевіч. 21-гадовая беларуска Вероніка Праслава атрымала адмову ў Польшчы ў міжнароднай абароне. Чакала рашэння 2,5 гадоў. Дзяўчына прыехала да сястры, якая ўцякла з Беларусі пасля падзеяў 2020 года. Дзяўчына лічыць, што ёй небяспечна вяртацца ў Беларусь. Гаворыць Вероніка Праслава.
2: Жонт пасчытал, што недастаточна аснаванні, што на мне не было арестаў, не было задержанні, не было судебных каких-то разбирательств по моему імені. На этом основании мне отказали, так как посчитали, что мои показания со слов являются неправдоподобными, что на фотографиях, которые были приложены, не видно моего лица. Все документы, приложенные моей сестрой, что она являлась человеком, у которого есть уголовное дело, на которого есть протоколы, что ко мне это никак не относится, и то, что угрожает Беларуси опасность ей, не означает, что автоматически она угрожает и мне, несмотря на то, что все протоколы обысков, арестов, имущества и прочих вещей были как бы отправлены в УЖОН. Точно так же, как и уведомление о том, что посадили мою маму, о том, что тоже было дело, то, что она сидела 9 месяцев и так далее.
3: Сколько вам годов?
2: 21.
3: Вы працавали в Беларуси?
2: Да.
3: Вас не звольняли?
2: Меня отчислили из колледжа политическим причинам. На меня очень давила администрация колледжа. Я не хотела вступать в какие-то организации, БРСМ и так далее и тому подобное. На меня очень сильно из-за этого давили. И в итоге меня отчислили.
3: Какая была причина отвлечения?
2: Написано в бумажке, просто была отчислена такого-то числа, как бы ничего не указали, ничего не написали. И там справка с моими оценками.
3: Який это был курс?
2: Второй.
3: А чому вы не запотребовали документы, где была указана причина?
2: Я в тот момент дала на визу в Польшу.
3: То бок вы уже вырашили, что съедете?
2: Да.
3: А мама сидела по какой причине 9 месяцев? И коли это было?
2: Осенью 23-го ее посадили, и она вышла уже, когда я была в Польше. Летом 24-го ее отпустили.
3: Чему маму забрали и посадили? Суд был?
2: Пару месяцев мама сидела в СИЗО, был суд, и потом ее уже забрали в Гомельское колонию женское. Никаких ничего не было, только единственное, что дали уведомление родственникам, что ее посадили, там какие посылки, передачки мама можно отправлять, и это все.
3: Вы уже были полногодовой, когда маму забрали?
2: Да, маму забрали, да. Ходили, угрожали, что мы не хотим говорить, где сестра, где она живет. На нее имя очень часто приходили такие бумажки, что вот, мы сняли с вас уголовное дело, возвращайтесь в Беларусь. Нам приходили, говорили о том, что вот, она может возвращаться, типа, возвращайте ее обратно, где она живет, а с кем она общается, дайте нам ее контакты, и вот такие вот вещи. Им всегда мы в этом отказывали, конечно же. Мы ничего не знаем, понятия не имеем, где живет, где работает. Какую-то информацию, конечно, не выдавали. И вот после этого стрессовая ситуация, у меня начались проблемы с памятью.
4: Меня сначала забрал Дубокер.
3: Мария, сестра Вероники.
4: А затем меня отвезли в Следственный комитет. После Следственного комитета меня привезли в СИЗО, где я провела 4 суток. Должна была провести 3, но меня еще на сутки задержали в стаканчике на первом этаже. Потом меня повезли с комбой в прокуратуру, где меня допрашивали, заставили подписать подписку о невыезде и выпустили. И ровно через 3 часа я уже выезжала из страны. И у меня была статья 361, часть 1, экстремизм, и у меня была 339, по-моему, часть 2, хулиганство. Но после того, как я выехала, они приходили, чтобы вызвать меня на допрос, но к тому моменту меня не было. Спрашивали у мамы, у сестры, где я нахожусь, они отвечали, что не знают. И они первые полгода ходили прям очень часто, дергали их, досылали уведомления, потом приходили с обысками, потом произвели арест имущества. И после этого моего отца, наверное, где-то на протяжении всего времени, раз в 4 месяца, раз в 5 месяцев вызывали в Следственный комитет на допрос, где я нахожусь, что и как, на что отец отвечал, что он ничего не знает, со мной никто связь не поддерживает, со мной никто не общается. Последний раз маму вызвали 1 июня этого года в КГБ на допрос. Их интересовало, чтобы связать связаться со мной и с моей сестрой, где мы находимся, в какой стране, что мы делаем, где работаем, участвуем ли мы за границей в митингах, в поддержку оппозиции. Пытались связаться через мамин телеграм со мной, да я на связь ни с кем не выходила и перестала контактировать с
0: рухом. Вячеслав Сівчук, рух солидарности раз. Справа в том, что это не есть некая приватная справа. Меняется политика просто в Польше в отношении до белорусов, потому что у меня все больше и больше информации, что, ну, по-перше, очень тяжко зараз почали давать оборону. Хотел бы нагадать, что по несколько годов белорусы чекают решения, что ранее не было. Польша пошла уже не к литовским шляхам, дякую Богу, еще не украинским. Я нагадаю, что в Украине заявляют зараз громадяне Беларуси изгоями. А в Литве достатково шмат белорусов уже переехало за эти годы с Литвы в Польшу. Я связываю эти решения не с некими особистыми справами белорусов, бо в Беларуси глобальная гуманитарная катастрофа. И наогул ни один громадин Беларуси сегодня не застрахованы от того, что он трапит под криминальную справу. В турмах несколько тысяч белорусов, бо звездки, что их там всего 800 с нечем, это вельми заниженные звездки, это все признают. Боятся называть лишь бы, уже за все-таки около 5000 человек на сегодняшний момент. Я звертаю увагу, что в турмах достаточно шмат уже тех людей, которые нават подтримали режим. Бо Беларусь вернули в сталинские часы, и тут самое головное так, это как был человек, а справа для его знойдется. На великий жаль, шмат кто уже, кто вернулся за межа, так само трапил под криминальный переслед. И тут, саправды, немогшимо угадать, накольки эта ГБшная банда мает планы там на ближайшие месяцы, на ближайшие полгода, кольки им треба белорусов посадить. Вот в этой белорусской реальности слабо разумеет за межи, в чем великая заслуга тех, кто заменил оппозицию в 2020 году. Я официально попережил, что у белорусов в Польше будут проблемы с переездом с офисом. Вот я просто расценю вот этот приватный выпадок с тем, что люди, которые были в 2020 году актарами выборчего фарса перед опошнего, они как раз приехали в Польшу. И тому, на мой погляд, вельми логично, ты подеи, и это совсем не приватный выпадок.
1: Зараз Вероника Праслава обскарджвае адмову. Яна спадзяецца, што польскія службы зразумеюць яе сітуацыю і вынесуць станоўчае рашэнне.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13-я година, у Польши полдень. Зеленский дозволил открытие архива по справе Волынской резни и дальнейшей эксгумации. Напады на Герасименю не имел политической мотивации, але пытания безпеки застаются, каже Александр Апейкин. Напад дальше проходит фестиваль обучанных тутака. О студии с новинами Анна Шайковская. Варшава, Киев. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу объявил, что будут открыты все архивы Службы безпеки Украины и Службы внешней разведки Украины, которые отличаются от трагичных подей на Волыни в 20-м стагодии. И он додал, что будут приняты решения в выдаче значной количества додатковых дозволов на проведение пошуковых и эксгумационных працев. Президент Украины так мотивовал эти решения. Цитата. Приоритеты зрозумілыя. Усім нам у Европе потребные добросуседские, ровные и взаимовыгодные отношения, основанные на повазе. Польша оказала значную поддержку Украине после начала полномасштабного уварвания России. И мы удячны я Польше за это. Оборона независимости Украины непосредственно обозначает умацывание независимости Польши и выклики безпеки, с якими сегодня сотыкается Европа, могут быть вырашены только през супрацовництва, у приватности супрацовництва помеж свободными народами нашего региона, говорится в поведомлении Зеленского. Мужчина, який напав у Варшаве на белорусский уплыв Чеху, трехразовую призерку олимпийских гульнял Александру Герасименю затримали. По воде прокуратуры напады не были здійснены на национальной глебе. Керовник Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Апейкин витает то, что польские правоохранные органы худко знайшли нападника. Разом с тем, по воде его гэты выпадок еще раз показывает на необходимость думать про безпеку белорусских спортсменов и активистов за межой.
3: Такая ситуация, что это саправды некий такие выпадковый вариант, вось потрапился. Але, як мы бачим, на таких выпадков, як бы у Польши стало все больше и больше. Покуль, як бы мы бачим, что некие такие личные, як бы, ситуации отбываются с белорусскими активистами, я бы не сказал, что это некая такая массовая зява. Але небезпека натурально завжди есть для политичных активистов. Право кожного – это сочить власно за своей безпекой, за своим осяродием.
2: Нагадаем, напад отбылся 10 липня на автовокзале Варшава-Заходня. Мужчина подошел до Герасименя сзаду и ударил ее кулаком по голове. Позднее следство установило, что подозреваемый мог здійснить еще несколько подобных нападов. Польский суд постановил арештовать подозреваемого на 3 месяцы. Ролю белорусской диаспоры тяжко переоценить, каже представник товариства белорусской диаспоры у Польши и телевизийного проекта «Беларус Туморов» Алексей Диковицкий. На его думку, мощная диаспора допомагает белорусам у эмиграции, а так само допоможет в будущих демократичных переменах у Беларуси. Одним из важных факторов при этом является белорусская мова.
4: Белорусы, которые живут теперь, допустим, у Польши, я думаю, что они отчувают, или ранее, или позднее отчуют, что ставление до людей, которые говорят на своей мове, оно все-таки крыху иншее, чем до тех, кто не говорит на своей мове. Поэтому я думаю, что это ключевая проблема. Я сподіваюся, что так шматликая белорусская диаспора, она будет в стане народить разные белорусскомовные колы, я не ведаю, от варштатов вышиванки по аматора рок-музыки, рыбалки, я не ведаю еще чего. И когда будет так, то человек тогда пойдет в некие там колы рыбаков и будет говорить там по-белорусски.
2: Алексей Диковицкий додает, что такие подеи, как фест Тутака, это доброе место на то, якобы начать разговаривать на своей родной мове. Подляша. Фестиваль обучанных Тутака – это не только культурная и эдукационная пляцовки. Знайшли свое место на импрезе так само дискуссии на политичные и громадские темы, а так само не засталося поза увагой питание допомоги былым политичным зневоленным. Ukrainym. Каже Ганна Федоронак, директор шелтера і фонду «Притуля імені».
0: Ми тут збираємо гроші на допомогу шелтеру нашому для політв'язнів. І це всі речі, що ми зараз не продаємо, а міняємо на донати, це зроблені руками нашими, моїми особисто, Олесі Буневич і нашими жихарами шелтера. Білоруси як їхали, так і їдуть. Виходять по 5-6 років відсидівши, навіть може навіть більше часу віддають, бо пройшли такі терміни, де їх виходять на волю. І вони приїжджають до нас, і вони приїжджають з сім'ями, з дітьми. І 2 місяці вони у нас живуть дарма, і ми допомагаємо легалізації, спеціально з усім.
2: Набивши на фестивальнім кірмаші речі від фонду «Притуля імені», можна таким чином долучитися до допомоги былым палітычным зняволеным да іх сім'ям. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца кароткачасовыя ападкі і навальніцы. Максімальна ў дзень тэмпература паветра прагрэецца ад 25 да 28 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
5: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
6: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Уладзімір Някляеў адзначае сваё 80-годзе.
7: Насамрэч літаратура жылая застаецца для мяне тым, што звычайна называюць сэнсам жыцця, па-за ёй сябе не ўяўляю.
6: Рыхтуецца да выдання кніга пра нясвіжскае паўстанне.
8: Твор, які сапраўды мне баліць, бо гэты твор звязаны з нясвіжскім паўстаннем.
6: А таксама рэцэнзію на зборнік паэм Уладзіміра Някляева «Кніга лёсаў».

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: У межах фестывалю прыроды і культуры «Зелёнамі» у Тыкоціне пасля паказу спектакля «Бежанцы 1915-га» варшаўскага байтэатра адбылася сустрэча з акцёрамі і пісьменніцай Анетай Прымакай-Унішк. Падчас размовы ўдзельнікі абмеркавалі, як тэатр і літаратура дапамагаюць асэнсоўваць досвед вымушанай міграцыі і захоўваць гістарычную памяць, кажа Анета Прымака-Унішк.
2: Ja думаю, że wszystkie pytania są wszędzie ważne, bo nawet kiedy ja nie powtarzają, trochę to jest nowa publika, nowe emocje, nowa je też wiedzenie. Nowa publika, tu nowa ludzie, która jest z Białostoczyny, ale nikoli nie czuli prabieżeństwo i haworać. No, nasza babula spod Czaromchy, ciekawe, czy u nas tak samo to było. No, trzeba posprawdzać. Ja lubię te sustreczy z ludźmi, bo zausiody jest jakieś ważne, jakieś takie pytania, które odkrywają coś. A tu jeszcze spektakl. Ten spektakl zausiody on jakby jest dla mnie wielmi ważny, bo tam jakby sustrakaca historia sprat bolszczem sto chodał i współczesność. Tę historię jeszcze raz baj teatr gdzieś dopełnił swoim życiom, które jest тут и теперь, и которо ёсь беженское, которое ёсь беженцами. И для меня такое вельми потрясающее питание. Я хаба на першым спектаклу сказали мне, что калі яны гэта граюць, то вельми часто думаюць, а на каком этапе беженства мы теперь, чи мы уже так, як яны былі, уже жили и скучали за смаком чорного хлеба, так, і хати, чи на гэтым етапі, што дзеці уже забываюць родную мову, беруць гэту мову з асяроддзя, уже у іх польскага, так. І для мене гэта было, ну, вельмі такое важне, бо я, ну, дзесь пачула, што гэты спектакль, гэта ёсць якаясь аснова маєй гісторії, але што гэта ёсць лос, жыццё реальных людзей, цяпер, которых мы тут маем.
3: Перед прошлым лекцией говорили за мной про мигрантов из Украины и питание Василькове, какой просто, как вы лишите, это может спектакль или ваша книга спынить такие заявы агулом, как бы вообще не возникало питания. Кто за мигранты, откуда мигранты, куда их девать на подляши?
2: Проблема есть с этим, что это люди, которые здесь голосно кричат, которые кричат «Польска для поляков», так? Мы тут не хотим ни украинцев, ни белорусов, ни никаких беженцев. Я на книжек не читаю. Я думаю, что там есть вельми много такого цинизму, что вельми часто это есть якийсь родзай политики, розгривки політичної, что но это их помысл на життё, так, помысл на життё, помысл на... И я как бы не есть вельми оптимистична у гэтым, але думаю, что люди, которые не мають якогось такого спрецизованого дання, так, и в опыту, что книжки, спектакли, я не могу открывать для их какую-то новую речевистность. Но я как бы дать им какой-то опыт, так? Дать им в ogóle помысл, что наши предки, чи то на Подляшши, чи так само здесь у Польши, так? Тож история Польши – это есть история беженства, так само, вельми, вельми часто, так? Мы маем велика эмиграция у школи, где Адам Мицкевич и наши поэты, тож это были так, как тут. Интеллигенция, так, как байтеатр, так? И они так само были интеллигенцией, которая зробила одно, другое восстание, так? И треба было утекать. Как мы хотели быть учтивые, тож это цела история Польши, это есть история беженства. И это нам и дало и литературу, культуру, так? Но, але так само много болу, так? Много трудов. Więc я думаю, что для таких людей, которые про это не думают, але не есть политиками, как разгрывать, так, против комусь, то так, я верю, что это есть важная крыница знания.
1: Хоць кніга Анеты Прымакі «Онішк» і спектакль расказваюць пра падзеі 1915 года, падчас дыскусіі ў Тыкоціне ўдзельнікі не раз прыводзілі паралелі з сучаснасцю. Гаворка ішла пра тое, што мастацтва і літаратура могуць дапамагаць лепш разумець лёсы людзей, якія былі вымушаны пакінуць свае дамы.

0: знал, руда белка славный край.
1: Доволі хутка висвітлілося, що я не можу серйозно. Я не можу вещати серйозні теми. Это как-то очевидно, что ли. Ну, самое, я вот пасквили стал писать, подражая Высоцкому. Ну, под его стиль я стал по разные пасквили писать на чиновников наших. Вот старшиняры виконкама, я сгадал. Я сочиню, быцем бы, на белорусской мове. И старшиняры виконкама, мои дела, моя самореклама. Ну, амаль, дела. Дела. Потому что белорусское слово сюда не входит. Хотя, коли вы любите чистую белорусскую мову, то давайте узгадаем Купалинку. Там, где тоже проскакивает слово «дочка». Казалось бы, белорусская песня. С такой словой. С таким словом. Тому белорусская мова – это коли як чуется, так и пишется, так и як чуется, так и говорится. Так что говорите, не соромитесь.
2: Я зачеплюсь до своего «говорите». Для меня самое смешное, когда появляются именно вот эти речи, в белорусской мове появляются спробы людей природно белорусскомовных, которые разговаривают по-российски, и они даже российскую мову начинают перетворять у белорусскую. Не, и они даже белорусскую мову, или российскую, перетворяют в так называемую городскую мову. Вот я чувать тебе вельми трапные приклады такого мовления. Коли ласка, я бы хотел просто, как ты огучил несколько таких мовных мемов.
1: У нас такий мем у поселку был. У студента запитывается, коли ты приехал? Учора уранні приехал я. Есть такие слова, как риба. Это коли человек не хочет говорить ры, потому что это гучит по-деревенски грубо, а риба – это по-городскому, по-цивилизованному. Криса, а потом риба криса, рицарь, рицарь – типовое слово рудобельщины, рицарь, рицарь, причем не без мягкого знака, рицарь, о, вот это вот.
2: Я вам зараз приведу типовый такой уже мем, это НРМовский мем, риба.
1: Риба.
2: Ринок.
1: Ринок.
2: Але трапка.
1: Але трапка. А, да-да-да. А зато рыс. Почему-то рыс говорилось не через и. Вот я тоже угадал. Рыс всегда был ры. А ры, риба надо было ри говорить. И рицар. А рыс был он рыс по-нормальному. По-белорусскому. Вот я так само зауважу такие вещи. Могу, я там не могу дослать, ну, про то, что, коли тебе надо некая визуализация того, про что я рассказываю, про ту Шлопакову, я так могу дослать эту историю.
2: Ну, дошли, да, с посылки.
1: Где она стояла.
2: И просто для меня это не так истотно, для меня ты истотный.
1: Ну, зразумею. Что мне Шлопакова? Ладно, роби, что хочешь.
2: Мене
1: ну, ты же запытал, кто первый стал хвярой. Вот она была, а ты коли блогером стал.
2: Ведаешь, я блогером николи не плановал быть. Я хотел просто брать интервью у тех, кто мне цікавы, и мои блоги были это про то, как играть эту песню. Вот мой первый, сдается, блог, это вот у храмы я запытался, как играть эту песню.
1: Да, речи, а как играть гомельский вальс? Там такие некие дивные аккорды спочатку. Я к не могу гармонию зрозуметь.
2: Я николи не играл, я могу послушать, конечно.
1: Там некие такие джазовые.

Ой, слухайте, я приехал сюда со своей невеличкой крамой, которая называется «Подпольщики». Это вышивка белорусская. Мы робим вышиванные значки, нашивки, тишотки с вышивку, такие шоперы цікавые белорусские. Ну и троху маем мерчу от наших ВРУ с фронта, которые так само завитали, можно зиме тут побачиться на этом фесте. Так само мы зробили пару цікавых речей. Например, мы отримали дозвол на значки с вершницей, которые только у нас, и только у нас их можно набыть. Ну и так само маем такий невеличкий музичний куток, так скажем, де есть тішотки гурта «Дітюки» і де есть тішотки от «Помідорова».

0: чым далучыліся да фэсту тутака?
1: Получыць максімум пазіціва. Дело в том, что эта площадка, она вот, уже тревога. Это как атомный реактор, в котором собрался весь огонь белорусской интеллигенции, очень сильных людей, добрых, красивых, умных. Просто ходишь и получаешь кучу эмоций положительных. Вообще класс. Ну, то есть праздник классный. С друзьями встретиться, спел муры на площадочке своей, ну, дал концерт там на площадке палаточном, городке своем. Так что все нормально, праздник продолжается. Было прекрасное выступление группы «Дай дорогу», порвали народ. Вот, «Крамбамбуля», потом еще там команды. Считаю, что здесь цвет все-таки Беларуси собирается.
0: Сергей Тихановский зараз на воле. Те отрывалось вам уже заспевать разом «Муры».
1: Конечно, мы в Вильнюсе встретились и, конечно же, спели. И так что вот на ваша передача, я так думаю, она немного была пророческая, потому что когда к эгрегору подсоединяется много людей, которые слышат, какую-то информацию получают, то высшие силы слышат эту, вселенная слышит этот запрос. И вот этот запрос не прошло и, как говорится, полмесяца. Я просто был в слезах, когда узнал, что Серега на свободе. Для меня это было просто как удар молнии, потому что надежды было мало. Я еще недавно, получилось так, что у меня какие-то были отчеты там перед Серегой, какие-то чеки лежали. Я их достал, думаю, они уже мутные стали, их уже не видно, думаю, ай, выкину, я выкидываю, мне на завтра звонят, Серега на свободе, а что? Жесть, короче, вот это серьезно говорю. А перед этим я посмотрел, там планетарные такие, всякие астрологи всякие там говорят, что избавьтесь от старой и получите новую, избавился от чеков, получил целого Серегу, получается, трындец, я говорю, такое есть, ну, веселое такое все, позитивное событие, я надеюсь, я верю, опять же, я верю в то, что мы скоро увидим усы на стеле Лукашенко. Вот, так что не за горами, я думаю, что Украина и Беларусь, я думаю, что мир этот, он идет медленными шагами, правда, но медленными это для нас, для Вселенной, я уже говорил в манифесте. Кстати, за 24 число мая можете послушать, если кто не слышал, вот эту передачу и посмотреть там, но песни, да, и хорошие наши песни, и белорусских еще артистов, и моих, и мои песни, вот, услышать. И вот я говорю, что все идет медленно, но медленно с нашей, людской. А на планетарном уровне все происходит быстро, мгновенно. Поэтому мы идем в нужном направлении. Так что все идет красиво, хорошо. Вот мы здесь, мы вместе, наше тепло, наша энергия, она звучит так же, как и в 2020 году. Живи Беларусь, слава Украине, героям слава. И Беларусь будет вольной, свободной, красивой, счастливой. Лучше белорусов людей в мире нет.

0: мне столько знакомых, столько сябров, что мне вот не хапало часу знакомиться. Мне, дай Бог, хватило часу, то, что я сустрелась с усими. Я у Белостоку жила, я сразу съехала в 21-м году в шелтеры тут. И у меня много сябров засталось у Белостоку. И я сегодня амаль что всех побачила своих белостокских и белостокских сябров, с которыми мы тогда вот были разом у шелтеры, жили в Белостоцке. Все у меня были приемные встречи с ними. Вельми приемные. И они удивились, как выросла моя Сашка, дочка, бо она тогда еще малая была, тут уже амаль со мной ростом, эта девчина моя. Так вот, познакомилась с хлопцами, которые были из Литвы. И они жили разом с нами. Вот мы и познакомились. И они потом моим девкам, и Саша моя сябровками, и они приносили им шоколад. Познакомились девчаты. И они столько сябров тут понаходили. И они просто, вот они, я их не бачила. Ну, что-то сябрами, что-то... им вообще классно понравилось. Столько знакомств, столько контактов. Может, себе хлопцев познаходили, не знаю. Себе сябров. А мне, правда, не хапило часу.
1: Было некуда, небо издалек, долгий самотный путь.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, 16 у Польши. Война в Украине. Колькі живе российский новобранец?

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.